0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается почему-то. Не знаю почему. А вообще от одной конфеты...

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии Алроса.
2: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник 2 категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер 1 категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: друзья.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном LFS 77 80 271. Свидетельствует себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация. Федеральная служба и клиническая бюджет. Для
0: слушателей старше 16 лет.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моей.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

в застывшему городу, и в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожие, они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения, снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода. Нет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Кто ты такая? Кто? Мне расскажи. Скажи. Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да, да я так просто предложил. Сколько сил не приложи, ты продолжаешь просто молча наблюдать. Дать.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Реклама.
5: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: да поживу.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В Мирном 14 часов.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
4: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: обожай.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

«Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене Мирного показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
6: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС-77-ТАОН и КЮСЕ-ТУН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационной технологии. ЛАР. УНА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИЙ ЛАРИ ГЛЕДА НАДЗОР Федеральной службы. И КЛИНИЧЕ СУБЕ БИРСЛ ТОСУНЮ СУБЕ КИСКИНЮ ГЛЕДА ПИТЬ.
7: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Только хорошее настроение. Настроение.
1: Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край».

край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

В Мирном 18 часов. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В торговом центре «Континент» скидка 20% на весь товар первого этажа. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент.
3: Русская пляска, якутские мотивы, современная хореография и балет. Торжество музыки и танцев на отчетнике коллективов Дворца культуры «Алмаз». На главной сцене «Мирного» показали 20 лучших номеров в исполнении юных дарований. Полную версию концерта телеканал «Алмазный край» покажет 28 июня в 19:45.
4: Рекламная служба «Радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

Алмазный край. Радио без границ.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмастах край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тунтунам, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсет, Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгерлер, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибир, Сыл, Тосуню, Субик, Сунюгар, Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: На шумную улицу я выйду и от счастья зажмурив

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 22 часа.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Included, excluded are male and female.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС-77-ООН и КЮ-77 мирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регистрация. Федеральная служба. И клиническую бибирсу. Тосуню себе кисунюгар бигагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

«Алмазный край». Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Я курю на балконе, ночь давит на грудь, город шумит, но мне...

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном LFS-77-ООН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН. СИБЕС информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и КЮСЕ-ТОН-БИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТИН.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Алмазный край».
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: One time. Two times.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 2.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Strictly old school, you know I've got the cure. I'm a lover.

0: слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: «Алмазный край» – радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтоном ЛФС. Тонсетте. ООН. И КЮСЕ. Тон мирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регулятор. Надзор. Федеральная служба. Та. И КЮСЕ. СУБЕБИЛ. СЛ. ТОСУНЮ. СУБЕКИ. СУНЮ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край».

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Алмазный край. Алмазный край.
0: Не переключайся.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: плюсы. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете радио «Алмазный край».

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпорации в Тульской области. «Алроса» добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф» в Мирном. Теперь подробно. Молодежный фестиваль для тысяч участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. Далее. «Алроса» первая в России запустила проект, который поглощает излишки углекислого газа в атмосфере, влияющие на климат при добыче алмазов. Эту технологию компания применила, опередив лучшие мировые практики. Измельченную алмазоносную породу, кимберлит, смешивают с водой и особым образом складируют в хвостохранилище. Во влажной среде она вступает в реакцию с СО2 из воздуха, связывая газ в твердые минералы навсегда. По словам руководителя направления Центра инноваций и технологий «Алроса» Алексея Масанова, это первый проект такого типа, реализованный в России, и один из немногих мировой практике. Он имеет исключительную востребованность и считается одним из самых эффективных, наряду с технологией прямого улавливания углерода из воздуха с последующим хранением. Совместно с геологами МГУ инженеры «Алроса» провели исследования на объектах Мергенско-Нюрбинского комбината под управлением Центра инноваций и технологий. Исследования показали, углерод не возвращается в атмосферу, а навечно фиксируется в твердых минералах прямо в хвостохранилище. Так, хранилище на фабрике номер 3 ежегодно поглощает 25 тысяч тонн углекислого газа. Это сравнимо с выхлопами 15 тысяч автомобилей за год. И еще одна новость. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф». 4 июля в Мирном культурно-спортивный комплекс устроит вечеринку для горожан. Мирнинцев приглашают искупаться в пене под музыку с 2 до 18 часов. Также в программе танцы, игры и развлечения для всей семьи. Стоимость детского билета 300 рублей, взрослого 430. Они продаются в кассах культурно-спортивного комплекса и приложении «Единая карта клиента». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: «Алмазный край».

Овны, вам лучше отказаться от долгосрочного планирования. Вечер проведите расслабленно, займитесь делами, которые вам нравятся и поднимают настроение. Тельцы, на этой неделе вы будете в центре внимания. Не стесняйтесь показать всем свои способности и таланты. Не стоит спорить и отстаивать свое мнение. Близнецы, нужно игнорировать людей, которые отвлекают вас от дел пустыми разговорами. Думайте о своем душевном покое. Позаботьтесь о своем состоянии. Выделите время для отдыха. Раки, не следует заниматься решением чужих проблем. Не участвуйте в спорах окружающих. Больше отдыхайте и общайтесь. С людьми, настроенными на позитив. Проведите неделю так, как считаете нужным. Львы, вам трудно признавать свое поражение, но сейчас необходимо пойти на компромисс. Так вы решите сразу несколько проблем и сможете заняться другими делами. Хороший день для планирования, для постановки целей. Девы, настало время для перемен к лучшему. Пробуйте новое, отстаивайте свое мнение, делайте то, что приносит вам радость и удовлетворение. Проведите неделю комфортно и расслабленно. Весы, вам предстоит осознать свои ошибки, для вас это станет точкой роста. В отношениях с близкими говорите о своих делах честно и открыто, а при планировании будущего ставьте себе реалистичные цели. Скорпионы, вас ждет эмоционально напряженная неделя. Вы легко можете обидеть близкого человека резким словом или замечанием. Лучше ограничить общение и заняться хобби. Стрельцы, вам нужно будет сделать множество дел. Не тратьте время на пустые разговоры. Постарайтесь закончить все, а потом полноценно отдохнуть. Не стоит приглашать шумных гостей, лучше почитайте книгу. Козероги, на этой неделе вас могут одолевать уныние и тревога о будущем. Не стоит беспокоиться, в ближайшее время в вашей жизни будут происходить только позитивные события. Водолеи. Любые задачи будут даваться легко. Какие-то ваши планы и желания могут начать исполняться. Принимая важные решения, руководствуйтесь голосом разума. И, наконец, рыбы. Обилие общения может вывести рыб из себя. Будьте тактичнее и следите за словами, иначе можете обидеть кого-то резким замечанием или критикой. Чтобы восполнить свои силы, вечером лучше побыть в одиночестве.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. Алроса добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф» в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 8 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпорации в Тульской области. «Алроса» добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф» в Мирном. Теперь подробно. Молодежный фестиваль для 1000 участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. Далее. «Алроса» первой в России запустила проект, который поглощает излишки углекислого газа в атмосфере, влияющие на климат при добыче алмазов. Эту технологию компания применила, опередив лучшие мировые практики. Измельченную алмазоносную породу, кимберлит, смешивают с водой и особым образом складируют в хвостохранилище. Во влажной среде она вступает в реакцию с СО2 из воздуха, связывая газ в твердые минералы навсегда. По словам руководителя направления Центра инноваций и технологий «Алроса» Алексея Масанова, это первый проект такого типа, реализованный в России и один из немногих мировой практике. Он имеет исключительную востребованность и считается одним из самых эффективных, наряду с технологией прямого улавливания углерода из воздуха с последующим хранением. Совместно с геологами МГУ инженеры «Алроса» провели исследования на объектах Мирбинско-Нюрбинского комбината под управлением Центра инноваций и технологий. Исследования показали, углерод не возвращается в атмосферу, а навечно фиксируется в твердых минералах прямо в хвостохранилище. Так, хранилище на фабрике номер 3 ежегодно поглощает 25 тысяч тонн углекислого газа. Это сравнимо с выхлопами 15 тысяч автомобилей за год. И еще одна новость. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф». 4 июля в Мирном культурно-спортивный комплекс устроит вечеринку для горожан. Мирницев приглашают искупаться в пене под музыку с 2 до 18 часов. Также в программе танцы, игры и развлечения для всей семьи. Стоимость детского билета 300 рублей, взрослого 430. Они продаются в кассах культурно-спортивного комплекса и приложении «Единая карта клиента». У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. Алроса добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф» в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале 24 градуса тепла, небольшой дождь. В алмазной столице серое небо, плюс 25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
4: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном LFS-тон-сет-те-а-он и кюсет-тон бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинической бирбирсел, то в сумме субъекты с ним.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 9 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Молодежь алмаздобывающей компании представит идеи модернизации производства главам корпораций в Тульской области. «Алроса» добывает алмазы и одновременно очищает атмосферу от углекислого газа. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф» в Мирном. Теперь подробно. Молодежный фестиваль для 1000 участников из 56 регионов и 61 страны начался со знакомства с Тульской областью. Ее центр – оружейная столица России. Также им представят современные разработки и технологии. В ответ будущие инженеры, конструкторы и ученые поделятся идеями модернизации производства с главами корпораций, директорами предприятий машиностроительного комплекса и политическими деятелями. Форум, организованный Союзом машиностроителей России, продлится до 3 июля. Далее. «Алроса» первой в России запустила проект, который поглощает излишки углекислого газа в атмосфере, влияющие на климат при добыче алмазов. Эту технологию компания применила, опередив лучшие мировые практики. Измельченную алмазоносную породу, кимберлит, смешивают с водой и особым образом складируют хвостохранилище. Во влажной среде она вступает в реакцию с СО2 из воздуха, связывая газ в твердые минералы навсегда. По словам руководителя направления Центра инноваций и технологий «Алроса» Алексея Масанова, это первый проект такого типа, реализованный в России и один из немногих мировой практике. Он имеет исключительную востребованность и считается одним из самых эффективных, наряду с технологией прямого улавливания углерода из воздуха с последующим хранением. Совместно с геологами МГУ инженеры «Алроса» провели исследования на объектах Мергенско-Нюрбинского комбината под управлением Центра инноваций и технологий. Исследования показали, углерод не возвращается в атмосферу, а навечно фиксируется в твердых минералах прямо в хвостохранилище. Так, хранилище на фабрике номер 3 ежегодно поглощает 25 тысяч тонн углекислого газа. Это сравнимо с выхлопами 15 тысяч автомобилей за год. И еще одна новость. 2000 литров мыльных облаков накроет стадион «Триумф». 4 июля в Мирном культурно-спортивный комплекс устроит вечеринку для горожан. Мирницев приглашают искупаться в пене под музыку с 2 до 18 часов. Также в программе танцы, игры и развлечения для всей семьи. Стоимость детского билета 300 рублей, взрослого 430. Они продаются в кассах культурно-спортивного комплекса и приложении «Единая карта клиента». У меня на этом все. До встречи в эфире.